0: 1, 102 i 139 MHz.
1: Птицы уют летящие, и мада снова трая самотен. На дно я шверуем, да има смысла воль не тыс.